Я промолвил всего лишь вперед, и когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец, я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.